0: Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября.

Весь город на одной волне.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

В поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнутый, как болиде поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня закрыть.

Ты на него так смотришь, наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок, сбежать от расставания, нажать на курок.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: Местное время 6 часов.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-яй-яй, эй, и вот залетел.
1: Она светит, будто даймонд меня слепит, о май гад. Детка так мечтает, в Лондон я везу ее в апарт. Утро наступает.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Ладу Весту Спорт» оснастили климат-контролем и телематической системой «Лада Коннект». Цены при этом не изменились. Новые функции доступны во всех комплектациях. Напомним, ранее «Веста» оснащалась только кондиционером, но недавно функция климат-контроля вернулась. Поначалу она была доступна только для обычной «Весты». Теперь обновились комплектации «Веста Спорт». В следующем году разработчики «Атома» представят перспективные модели на его платформе. Среди вариантов – седан, кроссовер и минивэн. Также рассматривают гибридные модели и спецмодификации. Например, для служб доставки с отделением для груза вместо заднего ряда сидений. Напомним, недавно объявили о начале массового производства «Атомов». «Хавейл» открыл завод трансмиссий. Это первый в России завод, на котором будут массово выпускать автоматические коробки для легковых автомобилей. Раньше все они без исключения импортировались, в том числе коробки передач, которые ставили на «Лады», «УАЗы» и автомобили европейских, японских и корейских автопроизводителей российской сборки. В третьем поколении Ford Focus растерял популярность, которую приобрели в России два предыдущих. Машина подорожала, стала капризнее и начала проигрывать конкуренцию корейским маркам. Но третий Focus есть за что любить. Машина получилась динамичной, эмоциональной и комфортной. Вопросы есть только к двигателям и коробкам передач. Подробнее о плюсах и минусах третьего Focus в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – дорогая длина. Можно выглядеть дорого, не тратя баснословные бюджеты на обновление гардероба. Крутыми лайфхаками на эту тему поделились стилисты. В первую очередь они советуют обратить внимание на вещи с акцентными деталями. Форма воротника, ширина ремня, размер фурнитуры, фактура кожи или способ, которым лежит ткань, могут изменить впечатление от всего вашего образа. В сезоне осень-зима 26 это особенно заметно. Дизайнеры обращаются к винтажным украшениям, брошкам, шелковым платкам и другим акцентам. Аксессуарам с характером. При этом они уже не обязательно должны быть минималистичными. Один выразительный предмет вполне может стать центром сдержанного комплекта. Еще одно отличное вложение в эстетику Old Money в этом сезоне – качественное пальто. Сейчас актуальны длинные модели, выразительная линия плеч, двубортный крой и обновленные версии классического тренча. Можно искать модель глубокого коричневого, графитового, бордового или темно-зеленого оттенка, играть с длиной и объемом или обратить внимание на винтажный варианты. Стилисты предложили присмотреться и к кардиганам с плотной вязкой и достаточно свободной посадкой. Их можно носить поверх рубашки, тонкой водолазки или платья, а если хочется более собранного силуэта, его можно будет использовать вместо жакета с прямыми брюками или юбкой. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Bauer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: весь город на одной волне.
1: Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно.

прохожих. Ты, как и я, прекрасно знаешь, что мы не похожи. Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже. Все вокруг глядят, как сумасшедшие. Ну что же, я просто тебя обниму и плевать на прохожих.

0: Папуль, мы тебя ждем.
1: Папуль.
0: Мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Иди домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Не хватило трех секунд, чтобы

Местное время 9 часов. Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Осень в городе.

Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомук». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. В компанию «Эвабласт.РУС» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднеспециальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте hh.ru, а также можно уточнить детали по телефону 925-213-48-75. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры 3 вида. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет и Поморозова, и ИНН 67-320-109-390, УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискатели ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре. На любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: 104 FM. Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

тело растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментолом.

0: чинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: Если поплавочная форелевая рыбалка покажется вам несколько статичной, то самое время переходить к азарту и динамике спиннинга. Тут такая гамма эмоций. Во всех снах будет приходить форель с ее цирковыми и силовыми трюками.
3: Где мои снасти?
2: Только для такой эстетской рыбалки уже не подойдет дедушкин спиннинг с чердака. Удилище нужно легкого класса, лайт или ультралайт, с тестом от 2 до 12 грамм. Сейчас для соблазнения этой благородной рыбы предлагается просто фантастическое множество очень мелких, легчайших форелевых приманок весом по 2-3 грамма. А только таким удилищем можно доставить в нужную точку акватории очень легкую приманку. Возможно, именно ту самую, которой форель, может быть, захочет перекусить. Именно может быть. Рыба-то благородных кровей, а капризов у таких особ всегда хватает. А уж задача рыболова – ей угодить, предлагая те или иные варианты. Под стать удилищу должна быть и катушка, легкая и надежная. И главное – чувствительная, чтобы ощущать каждое касание рыбой приманки. А так как рыба – это боевая, то леска должна быть хоть и малозаметной, но прочной, с разрывной нагрузкой до 5 килограмм.
3: Хороша уха.
2: Уха из форели непревзойденная, это факт. Вот только жабры надо удалять обязательно, иначе готовое блюдо будет иметь горьковатый привкус. А следующей нашей темой будет настоящий гигант – европейский сом.
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Этот день уйдет туча, придет весна, уйдет февраль, и мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп.

0: Реклама на местном радио. Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921 80 11 800 18+.
2: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
3: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27 608 тысячных годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: На форелевые хозяйства в Калая Мария Поэт требуются физически крепкие рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 60 тысяч рублей. Работа неделя через неделю. Работникам предоставляется бесплатное проживание и питание. Телефон 921-700-68-04.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: сказала, просто в городе ли ты сейчас? У тебя же теперь концерты, там фанаты.
1: Местное радио.
2: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
3: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инженер.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы — магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Всем привет, друзья! Золотая осень во всей красе. Шурша листьями, шагаем в выходные. Бодро, энергично и с песнями в ближайший час на 104 разольется обжигающий крутой кипяток. Нас ждет 20 свежих глотков, то есть лучших треков недели. Крутой кипяток уже готов к подаче, подставляйте чашки. Ну, а я, Катя Бажова, бегу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота и серебра во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл», торговый центр «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали на этой неделе лучшими, давайте узнаем, с кем из участников чарта нам предстоит попрощаться. Сегодня нас покинет, увы, целая классная компания, компания счастливых людей, среди которых весьма вольготно себя чувствовали участники проекта «Филатов и Кэрос». Теперь ни тех, ни других мы в чарте уже не встретим. «Филатов и Кэрос», прощаемся. Теперь, друзья, плавно переходим мы к увлекательному процессу распределению мест у нас в двадцатке. На самое дно крутого кипятка в очередной раз опустилась команда «Добро». В этом году братья Заситкевичи объехали немало городов и весей в рамках своего гастрольного тура «Мой путь». И в очередной раз они поняли, как же это классно и как это их заряжает. На радостях они добавили еще ряд мест в свой тур. Друзья, Костомукша в этом списке, понятно, нет. Но мы-то все помним с вами, в том числе встречу с братьями на дне «Металлурга». Тогда мы для парней тоже стали своего рода талисманом на счастье. Их трек потом до конца года возглавлял нашу двадцатку. А новый трек на счастье пока почему-то барахтается на самом дне группы «Добро» на 20-й ступени.

19 ступени порадую вас новым хитом. Яркая коллаборация от Зиверт и Эвер. Трек «Давай на самый верх». Этот дуэт на самом деле вырос из вирусного ролика, в котором российские руферы забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке. Наверняка вы эту новость слышали минувшим летом. Так вот, один продюсер, увидев ролик, так впечатлился, что за несколько минут набросал черновик песни, загрузил вокал в нейросеть с женским тембром, и результат оказался поразительно похож на голос Зиверт. Зиверт же, узнав об этом, захотела присоединиться. И вместе с Эвер они записали финальную версию этого необычного трека. Сегодня она прозвучит впервые у нас в двадцатке. Трек «Давай на самый верх». Зиверт и Эвер. 19-я ступень.

0: Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?
1: На 18-ю строчку взобрался прошлый дебютант Ваня Дмитриенко. Его свежая работа «Отражение». Ваню, между прочим, официально уже внесли в Книгу рекордов России как самого молодого исполнителя, собравшего полный стадион в сольном шоу. Напомню, он собрал «Лужники» этим летом. Тогда поддержать юношу на трибунах пришли многие звезды. Среди них была и его муза, актриса Аня Пересильд. Она Ваню всегда поддерживает, вероятно, поэтому он всегда так стремительно шагает по ступенькам чартов. Трек «Отражение», 18-я строчка крутого кипятка.

Подбираемся мы к 17-й строчке. Сюда залетела Юлианна Караулова на своих самолетах. Девушка, кажется, смирилась, что на этом тяжеловесе от Михаила Гуцериева звезд с неба ей не нахватать. И подготовила к релизу уже новый хит «Унеси слезы мои». Премьера его 25 сентября, и я думаю, что уже через пару-тройку недель мы услышим его такие в нашей двадцатке. А пока самолеты. Юлианна

На 16-ю строчку скатился Хабиб и его трек «Моя малышка». Своим очередным падением молодой человек явно демонстрирует, что он ищет сейчас вовсе не славы, а тепла. Наверное, поэтому столько разговоров в последнее время о его поисках счастья в личной жизни. Хабиб, конечно, говорит о том, что он готов ждать, сколько понадобится свою малышку, но, боюсь, его малышка, я в одноименном треке сейчас, к этому времени растворится уже в народном забвении. Сегодня еще ниже на пару позиций трек 16-я строчка крутого кибитка «Хабиб».

0: Ровно такое же падение, как у Хабиба, у лучезарной Мари Краймбрери. Ее ностальгический хит «Ты помнишь» потускнел за неделю и шагнул на две ступени вниз. Впрочем, на природном оптимизме певицы это недоразумение никак не сказалось. Она как верила в людей, так и верит. Мари признается, правда, что обычно влюбляется не столько в людей, сколько в моменты с ними связанные. В чью-то улыбку в метро, в то, как кто-то помогает бабуле донести сумку, в случайную фразу, которая вдруг попадает прямо в сердце. Недавно, например, она ехала в такси. Водитель всю дорогу рассказывал ей про свою собаку, и вот эта его любовь к живому существу ее здорово зацепила. Надеюсь, и трек «Мари, ты помнишь» сегодня зацепится крепко за безопасную 15-ю позицию у нас в чарте.
1: За солнцезащитными спрятана грусть моя. Я думаю часто, да ладно и пусть. Шторм

0: пень поднялся красавчик Акмаль, друзья. Его персона стала одной из самых обсуждаемых в светской жизни на этой неделе. И повод, сразу скажу, достойный. Спустя почти год после официальной росписи 22-летний певец Акмаль и его возлюбленная Александра Куртова сыграли пышную свадьбу. Торжество прошло в Санкт-Петербурге, и, судя по кадрам в соцсетях, получилось очень красивым и по-настоящему волшебным. Для своего праздника молодожены выбрали необычную площадку. Пара арендовала особняк на английской набережной. Сама же свадьба прошла в эстетике диснеевского бала. Гостей встречали придворные в белоснежных париках и старинных костюмах. На столах стояли пирамидки из нежного зефира, а сама невеста надела платье принцессы со слепительными кристаллами, изящным кружевом и несколькими слоями кремового шелка. В завершении же торжества гостей удивляли необычным дофаминовым тортом. Это трендовый десерт с разноцветными ярусами. Ну а пока вы, друзья, вытираете слюньки, представляя себе этот шедевр, давайте попробуем переключиться на любовную. Этот трек Акмаля, кстати, сегодня на 14-й ступени крутого кипятка.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: строчки.
1: Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Сюда шумно залетел Звонкий со своей красотой. Обложка этого сингла, между прочим, очень соответствует настроению. Там изображен сам Звонкий в окружении цветов. И поклонники уже ждут не дождутся клипа не менее красочного, конечно же. Сегодня красота от Звонкого заполнит собой нашу 13-ю ступень. Наслаждайтесь.

На 12-й строчке расположился, друзья, мод, сохранив позицию прошлой недели. Здесь также его трек «Шаде» и эти пластичные танцы. Фанаты могут убедиться, посмотрев клип, что сам мод всегда в отличной форме. Конечно же, ему легко себя в ней держать, ведь он абсолютно равнодушен к сладкому. Периодически, правда, его супруга Мария пытается сбить парня с пути праведного, предлагая ему «съешь один кусочек». Ну и мод, как истинный подкаблучник, конечно же, соглашается. Но после этого кусочка танцует он под «Шаде» еще ритмичнее, и на фигуре его этого кусочка совсем незаметно. Давайте и мы с вами так попробуем, друзья, прямо сейчас. «Шаде» номер 12 в чарте.

Покинула на этой неделе верхнюю десятку команда «Моя Мишель». Выкатилась она из нее на своей мелодичной малиновой луне. Сможет ли вкатиться обратно, зависит от скорости ее вращения. Шанс в любом случае есть, ведь до дна им далеко. Это пока 11-я ступень чарта. «Моя Мишель» — трек на малиновой луне.

0: «Стой, кипяток». Спонсор программы – магазин «Ювелир Правил». В магазине «Ювелир Правил» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Правил» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. «Ювелир Правил». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта, и открывает ее, как и в прошлый раз, нежнейшая Севиль. Правда, коллега по дуэту «Артик» видит в ней совершенно другой образ, друзья, Кракена. И перед каждым концертом обычно «Артик» говорит, шутка, разумеется, «Выпускайте Кракена». Оказывается, дело вовсе не в необычной внешности Севиль, и ни о каком буллинге тут речь не идет. «Артик» просто дал ей это прозвище после победы в шоу «Маска». Там она была, напомню, енотом. Ну а в целом Севиль любит экспериментировать, в том числе и с образами, но при этом она всегда помнит о чувстве меры. Одни называют это золотой серединой, а Севиль иначе и вовсе не скромно – бриллиант. Трек «Бриллиант» сегодня на 10-й ступени крутого кипятка.

Заигрывать со своими фанатами обожает и Сергей Лазарев. На днях, например, на концерте в Смоленске он пообещал купить квартиру в этом городе, если зрители будут достаточно громкими. Соглашусь, конечно, что цены на недвижимость в Смоленске заметно уступают столичным, но не уверена, что квартира там ему в принципе нужна. В общем, о том, случился ли после концерта этот обещанный хэппи-энд, и по уровню шума, и по инвестициям Сергея, история, увы, друзья мои, умалчивает, но мы следим внимательно за смоленской базой в Росреестре. А вы, друзья, не отвлекайтесь, топите и поддерживайте, ведь трек «Happy End» Сергея Лазарева и Полины Гагариной вашими молитвами поднялся уже на 9-ю строчку чарта.

Похоже, как и нет шансов у Тимы Белорусских, друзья, вернуться в пятерку лидеров крутого кибитка. Его трек «Мысли» продолжает ползти вниз. За неделю он потерял еще две позиции и достиг уже 8-й строчки крутого кибитка. Тиме надо быть аккуратнее, ведь мы, увы, уже были свидетелями того, как он катится по наклонной. Ничем хорошим, напомню, тогда это не закончилось. Подумать бы над этим парнем. Трек «Мысли» Тима Белорусских. 8-я ступень.

0: Чарт «Крутой кипяток» представляет ювелир «Прайл». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Ювелир «Прайл». Торговый центр «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до 7-й строчки чарта. Здесь та, чье имя уже звучало сегодня в двадцатке. Красотка Зиверт. Педаль в газ, и девушка решила не ограничиваться одной известной дорожкой, а промчаться с ветерком по чарту сразу двумя путями. Не только с коллаборацией, но и с сольным треком. Он вам, кстати, хорошо знаком и, между прочим, многими любим. Трек «Газ», вы поняли. Держимся крепче и следуем за Зиверт. 7-я строчка крутого кипятка.
1: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Не всегда нужно делать так, как уже было. Именно этому принципу следуют друзья и Дима Билан, даже после того, как на него обрушилась волна критики после его большого шоу. Тыкали тогда в певца из-за многих недочетов. На что Дима ответил хейтерам, мол, его шоу было большим экспериментом. А недочеты и риски – это неизбежная часть подобного формата. Сложные технологические решения, особенно реализованные впервые, не всегда сразу работают идеально и подразумевают риски. Об этом написал певец, но при этом добавил, именно так и рождается новое – через смелость, опыт, поиск и постоянное развитие. Ну и Дима заодно дипломатично поблагодарил публику за участие в его эксперименте и пообещал учесть все замечания. Ну а к его дуэту с Анной Асти у нас абсолютно никаких замечаний, друзья. Ребята молодцы, ведь сегодня их эпилог на шестой ступени крутого кипятка.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: весь год спустя.
1: Наконец мы добрались до пятерки лучших. Открывает ее Люся Чеботина, которой нагадали, что в ближайшие пару лет она выйдет замуж. Причем, скорее всего, ее избранником станет тот же молодой человек, с которым она сейчас встречается. И, кстати, эти отношения, друзья, Люся бережет от посторонних. Более того, имя избранника она хранит в тайне и никому бойфренда не показывает. Наверное, после истории с Юрой Киселевым стала прислушиваться Люся к фразе «Счастье любит тишину». А мы давайте прислушаемся к ее свежему хиту «Горгона». Он сегодня вновь на 5.

0: На четвертой строчке чарта нынче тоже без изменений. Кирилл Лирик и его «Аутентичное». Лирик как-то прям вдохновился своими сольными успехами последних лет и готов дальше в этом расти. Обещает, что готовит с командой много интересного. Будет показывать фанатам свои разные стороны. Но и самое главное, ему очень хочется сделать классный большой концерт. Подозреваю, он будет у Лирика особенный, аутентичный. Трек «Аутентичное», Лирик, четвертая строчка крутого кипятка.
1: Слушай.

0: Серебро чарта у прошлой победительницы Кати Иванчиковой из группы «Айова». К сожалению, красотке не удалось доказать, что ее «мы» равно «она». Ну, либо вы, друзья, просто не проассоциировали ее трек как что-то очень личное. Будет пытаться еще одна девушка настойчивая. А пока серебро чарта, трек «мы» Катя Айова.
1: Второе место.

0: Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине крутого кипятка. Отвоевали вновь самое тепленькое место в чарте «Титаны» Баста и Таня Ткачук. Их сослагательный трек «Если я буду танцевать» вполне сложился нынче с вашим выходным настроением, друзья. Так что о планах на уикенд я даже спрашивать не буду, там все предельно понятно. Музыка и танцы, и Баста, и «Моя Мишель». Ну вы поняли, друзья, золото чарта дует Баста и «Моя Мишель», «Если я буду танцевать».
1: Золото чарта «Крутой кипяток».

0: Это был обладатель золота нашего чарта Баста, «Моя Мишель» и их трек «Если я буду танцевать». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. Встретимся мы уже в томном октябре. Ждем и от него не менее теплых сюрпризов, но и треков красочных, само собой. До новых встреч на просторах местного. Пока-пока.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Местное время 14 часов.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
0: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. В компанию «Вобласт.Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднеспециальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте hh.ru, а также можно уточнить детали по телефону 925-213-48-75. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры 3 видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланч ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390, УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре. На любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Реклама на местном радио.
1: В Калая Мария Пой требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 110 тысяч рублей. Телефон 921-700-6804. Скачать и заполнить анкету для трудоустройства можно на официальном сайте или в офисе компании.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Весь город на одной волне.

0: сердце лежу.
1: Реклама на местном радио. Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? К озеру, чтобы порыбачить. Лодочный прицеп. Купи в силе. Теперь прицепы доступны в покупку.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – дорогая длина. Можно выглядеть дорого, не тратя баснословные бюджеты на обновление гардероба. Крутыми лайфхаками на эту тему поделились стилисты. В первую очередь они советуют обратить внимание на вещи с акцентными деталями. Форма воротника, ширина ремня, размер фурнитуры, фактура кожи или способ, которым лежит ткань, могут изменить впечатление от всего вашего образа. В сезоне осень-зима 26 это особенно заметно. Дизайнеры обращаются к винтажным украшениям, брошкам, шелковым платкам и другим аксессуарам. Аксессуаром с характером. При этом они уже не обязательно должны быть минималистичными. Один выразительный предмет вполне может стать центром сдержанного комплекта. Еще одно отличное вложение в эстетику Old Money в этом сезоне – качественное пальто. Сейчас актуальны длинные модели, выразительная линия плеч, двубортный крой и обновленные версии классического тренча. Можно искать модель глубокого коричневого, графитового, бордового или темно-зеленого оттенка, играть с длиной и объемом или обратить внимание на винтаж. Варианты. Стилисты предложили присмотреться и к кардиганам с плотной вязкой и достаточно свободной посадкой. Их можно носить поверх рубашки, тонкой водолазки или платья. А если хочется более собранного силуэта, его можно будет использовать вместо жакета с прямыми брюками или юбкой. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800. 18+.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году Нива Легенд получит светодиодные фары. В руководстве АвтоВАЗа рассказали, что планируют обновление к 50-летнему юбилею модели. Она отметит его как раз в следующем году. Кстати, сейчас светодиодные фары ставят только комплектации Весты и Нивы Тревел. У Гранты и Искры фары обычные, галогеновые. BLG X50 вернется на российский рынок в единственной комплектации. Кроссовер получит атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбомотора с роботом. Также он лишится светодиодных фар, цифровой приборной панели и климат-контроля. Колесные диски будут 16 радиуса вместо 17 раньше. Цены пока не раскрыли. До конца следующего года выпустят до 10 тысяч автомобилей «Атом». Накануне на заводе «Москвич» запустили массовое производство новых российских электромобилей. Сварку кузова, окраску и настройку электроники делают здесь же. В ближайших планах выйти на темп 20 автомобилей за смену. Это значит, скоро машины должны начать поставлять покупателям. Недавно в России стартовали продажи нового Тена Т4L. В сравнении с обычной четверкой кроссовер вырос по габаритам и получил независимую многорычажную подвеску сзади. Это сделало его стабильнее и устойчивее на трассе. Коробка передач работает в двух режимах и адаптируется к работе водителя с газом. Подробнее о том, каков на ходу новый Тена Т4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

храню наш фотоальбом. Вся правда в том, что любовь в нас обрела свой дом. Самый нужный час, наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томно. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, они

каждому наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных, и сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: Реклама на местном радио. Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле. Любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

искал, что доплатить за тебя. Я молчал, тишина рождала тон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: мой ответ. За этой милой маской могу быть опасной. Да-да, я привыкла жить ради себя. Мне это безумно, это радость.
1: Местное время 17 часов.
2: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна. На мне кофта.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

0: реклама на местном радио.
1: В Калаямари-Поит в цех переработки форели на озере Подкова срочно требуются работники на фасовку форелевой икры. Оплата от 3000 рублей в день. Телефон для справок 921-017-89-20.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800-18+.
2: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
5: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-100-103-300.
6: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднеспециальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте hh.ru, а также можно уточнить детали по телефону 925-213-48-75. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры 3 видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова и ННН 67-320-109-390. УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре. На любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Программа на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagrupp.com.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Щинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Главный герой наших последних выпусков – сказочная щука. Надо сказать, что для каждого вида ловли и приманок необходимо определенное удилище. И это не блажь. В принципе, блесну бросить можно и с лыжной палки. Вот только далеко ли? А ведь до рыбы надо достать. Кроме того, удилище должно еще и вязать рыбу, позволяя ее утомить и спокойно довести до рыболова. Можно пойти и по пути некоего усреднения. Тогда удилище среднебыстрого строя с тестом 10-30 и длиной 2,40 вполне можно считать неким универсалом. Несколько проще ситуация с катушкой. На рынке очень много катушек, хороших и разных. Жизнь показала, что двухтысячник из стран совсем Дальнего Востока будет очень правильным приобретением. А диапазон цен сейчас настолько широк, что удовлетворяет практически всех. А вот леску можно применить как плетенку, так и мононить. Выбирайте сообразно будущей добыче.
3: Не клюет.
2: Спиннингом практически в равной степени можно ловить и с лодки, и с берега. Суть ловли и приманки одни и те же. Только вот у одного клюет, а у другого совсем наоборот. А ведь важны не только форма, цвет и размер приманки, но и ее подача. Да-да, независимо от того, блесна это, воблер или силиконовый виброхвост. Подать и анимировать приманку нужно так, чтобы щука буквально задрожала от голодных спазмов. А вот это уже достигается только опытом.
3: Ух, хорошо.
2: А когда из пойманных щук вы будете готовить фарш для изумительных котлет, вместо размоченного хлеба добавьте сухари, которые сохранят весь рыбный сок, а также обжаренный репчатый лук и размягченное сливочное масло. Пальчики облизывать не рекомендуется, можно и травмировать.
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
5: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – дорогая длина. Можно выглядеть дорого, не тратя баснословные бюджеты на обновление гардероба. Крутыми лайфхаками на эту тему поделились стилисты. В первую очередь они советуют обратить внимание на вещи с акцентными деталями. Форма воротника, ширина ремня, размер фурнитуры, фактура кожи или способ, которым лежит ткань, могут изменить впечатление от всего вашего образа. В сезоне осень-зима 26 это особенно заметно. Дизайнеры обращаются к винтажным украшениям, брошкам, шелковым платкам и другим акцентам. Аксессуарам с характером. При этом они уже не обязательно должны быть минималистичными. Один выразительный предмет вполне может стать центром сдержанного комплекта. Еще одно отличное вложение в эстетику Old Money в этом сезоне – качественное пальто. Сейчас актуальны длинные модели, выразительная линия плеч, двубортный крой и обновленные версии классического тренча. Можно искать модель глубокого коричневого, графитового, бордового или темно-зеленого оттенка, играть с длиной и объемом или обратить внимание на винтажный варианты. Стилисты предложили присмотреться и к кардиганам с плотной вязкой и достаточно свободной посадкой. Их можно носить поверх рубашки, тонкой водолазки или платья, а если хочется более собранного силуэта, его можно будет использовать вместо жакета с прямыми брюками или юбкой. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Bauer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая 1, Ленина 6, Таежный 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото», а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднеспециальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте hh.ru, а также можно уточнить детали по телефону 925-213-48-75. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры 3 вида. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова и на 67-320-109-390. УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100
5: 401-9406. ОГРН 119-1001-001-663.
4: Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре. На любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году Нива Легенд получит светодиодные фары. В руководстве АвтоВАЗа рассказали, что планируют обновление к 50-летнему юбилею модели. Она отметит его как раз в следующем году. Кстати, сейчас светодиодные фары ставят только комплектации Весты и Нивы Тревел. У Гранты и Искры фары обычные, галогеновые. BLG X50 вернется на российский рынок в единственной комплектации. Кроссовер получит атмосферный двигатель и классический автомат вместо турбомотора с роботом. Также он лишится светодиодных фар, цифровой приборной панели и климат-контроля. Колесные диски будут 16 радиуса вместо 17 раньше. Цены пока не раскрыли. До конца следующего года выпустят до 10 тысяч автомобилей «Атом». Накануне на заводе «Москвич» запустили массовое производство новых российских электромобилей. Сварку кузова, окраску и настройку электроники делают здесь же. В ближайших планах выйти на темп 20 автомобилей за смену. Это значит, скоро машины должны начать поставлять покупателям. Недавно в России стартовали продажи нового Tenet T4L. В сравнении с обычной четверкой кроссовер вырос по габаритам и получил независимую многорычажную подвеску сзади. Это сделало его стабильнее и устойчивее на трассе. Коробка передач работает в двух режимах и адаптируется к работе водителя с газом. Подробнее о том, каков на ходу новый Tenet T4L, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все

Радио.

как будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, с крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче тонули.

замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.

Вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду, но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

0: Барабани сектор приз, но ты снова выбираешь деньги. Поехали со мной, только оденься.
1: Холла, холла, стой.
2: Холла, стой.
1: Бакс, бани. Холла, холла, стой.
2: Холда.
1: Мы на баре.

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины.